Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сегодня, 14 августа, на автозаправочных станциях региона бензин отпускают только в баке автомобилей с госномерами, которые оканчиваются на четную цифру. Также продолжают действовать лимиты на одну машину. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают объемом от 15 до 30 литров. Дизельное топливо от 15 до 60 литров в черте города. На трассах федерального и регионального значения до 200 литров. Ситуацию на АЗС региона держит на контроле губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что не везде она простая, но регулируемая. Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС. Также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топлива. Глава региона подчеркнул, что система работы отстроится, и призвал уважительно отнестись к тем, кто вызвался в этой ситуации помогать. Сегодня в 23 часа перекроют автомобильный мост через Урал на улице Донгусской. Движение транспортных средств будет ограничено до 6 утра 17 августа. На это время перекрытый участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками. Маршруты и графики движения общественного транспорта будут скорректированы. Актуальные схемы доступны на официальном интернет-портале Оренбурга. Ограничений для пешего перехода на этот период не предусмотрено. Движение будет обеспечено по пешеходной дорожке, сообщили в мэрии. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника – «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Троя». Возрастное ограничение 0+. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Планета FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых, и впереди пятница, а значит, настроение уже автоматически становится лучше. Посмотрим, что приготовили звезды каждому знаку зодиака. Овны. Сегодня все будет получаться быстрее обычного. Главное, не забывайте отдыхать между подвигами. Тельцы. День подходит для приятных встреч и хороших покупок. Вечер может подарить романтическое настроение. Близнецы. Вас ждут необычные разговоры и интересные предложения. Будьте открыты новым возможностям. Раки. Сегодня стоит меньше переживать и больше радовать себя. Даже маленькие удовольствия поднимут настроение. Львы. Вы будете в центре внимания и легко сможете добиться своего. Отличный день для ярких решений. Девы. Не пытайтесь все контролировать. Иногда лучшие события происходят совершенно спонтанно. Весы. День принесет гармонию и приятное общение. Хороший момент для встреч с друзьями. Скорпионы. Сегодня вас может ждать неожиданно приятная новость. Доверьтесь интуиции и не бойтесь перемен. Стрельцы. Пятница подарит энергию и желание двигаться вперед. Отличное время для новых впечатлений. Козероги. Вас ждет продуктивный и спокойный день. Вечером обязательно найдите время для отдыха. Водолеи. Сегодня удача будет на вашей стороне. В любых начинаниях. Смело пробуйте что-то новое. Рыбы. День обещает быть легким и вдохновляющим. Позвольте себе немного помечтать перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Пусть эта пятница принесет вам улыбки, удачу и прекрасное настроение.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и... любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
4: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
5: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Баки автомобилей с госномерами, которые оканчиваются на четную цифру. Также продолжают действовать лимиты на одну машину. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают объемом от 15 до 30 литров. Дизельное топливо от 15 до 60 литров в черте города. На трассах федерального и регионального значения до 200 литров. Ситуацию на АЗС региона держит на контроле губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что не везде она простая, но регулируемая. Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС. Также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топлива. Глава региона подчеркнул, что система работы отстроится, и призвал уважительно отнестись к тем, кто вызвался в этой ситуации помогать. Сегодня в 23 часа перекроют автомобильный мост через Урал на улице Донгусской. Движение транспортных средств будет ограничено до 6 утра 17 августа. На это время перекрытый участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками. Маршруты и графики движения общественного транспорта будут скорректированы. Актуальные схемы доступны на официальном интернет-портале Оренбурга. Ограничений для пешего перехода на этот период не предусмотрено. Движение будет обеспечено по пешеходной дорожке, сообщили в мэрии. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника – «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Троя». Возрастное ограничение 0+. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный Демиргаз в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные «Газоны Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
6: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод, состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Колодезные кольца. Бордюры. «Лимарк». 45-99-25.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
16: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых, и впереди пятница, а значит, настроение уже автоматически становится лучше. Посмотрим, что приготовили звезды каждому знаку зодиака. Овны. Сегодня все будет получаться быстрее обычного. Главное, не забывайте отдыхать между подвигами. Тельцы. День подходит для приятных встреч и хороших покупок. Вечер может подарить романтическое настроение. Близнецы. Вас ждут необычные разговоры и интересные предложения. Будьте открыты новым возможностям. Раки. Сегодня стоит меньше переживать и больше радовать себя. Даже маленькие удовольствия поднимут настроение. Львы. Вы будете в центре внимания и легко сможете добиться своего. Отличный день для ярких решений. Девы. Не пытайтесь все контролировать. Иногда лучшие события происходят совершенно спонтанно. Весы. День принесет гармонию и приятное общение. Хороший момент для встреч с друзьями. Скорпионы. Сегодня вас может ждать неожиданно приятная новость. Доверьтесь интуиции и не бойтесь перемен. Стрельцы. Пятница подарит энергию и желание двигаться вперед. Отличное время для новых впечатлений. Козероги. Вас ждет продуктивный и спокойный день. Вечером обязательно найдите время для отдыха. Водолеи. Сегодня удача будет на вашей стороне. В любых начинаниях. Смело пробуйте что-то новое. Рыбы. День обещает быть легким и вдохновляющим. Позвольте себе немного помечтать перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Пусть эта пятница принесет вам улыбки, удачу и прекрасное настроение.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в «Мармеладе». «Дом обуви», бренд которому доверяют. «Мегамолл Мармелад», вторая галерея.
7: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом», все нужное в нем.
8: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
9: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
8: Компанию АСТ-56 требуются водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
10: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня, 14 августа, на всех АЗС Оренбургской области могут заправляться автомобили с госномерами, которые оканчиваются на четную цифру. Лимиты на одну машину составляют бензин АИ-92, 95 от 15 до 30 литров, дизельное топливо от 15 до 60 литров в черте города, на трассах федерального и регионального значения до 200 литров. Заправка в канистры запрещена. 130 жителей Бугуруслана и Бугурусланского района получили выплаты за затопленные дождями дома. По данным, на 13 августа выплаты на капремонт на общую сумму более 39 миллионов рублей получили 109 человек, чьи дома пострадали от июньских ливневых дождей. Еще 21 гражданину, чьи дома признаны утраченными, выданы свидетельства на приобретение нового жилья на общую сумму более 31 миллиона рублей. Право на получение выплат, напомним, имеют те собственники, у кого нет иного жилья или его доля не превышает 18 квадратных метров. Если у жилья несколько владельцев, заявление подает каждый. Команда «Стрела» из Оренбургского района победила во всероссийском турнире «Кожаный мяч». В городе Салават, Республика Башкортостан, прошел финал всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Лиги юных футболистов в дивизионе «Колосок» среди игроков 2015-16 годов. Рождение. В соревнованиях участвовали 16 команд из 16 регионов России. В финальной игре команда «Стрела» из Оренбургского района со счетом 1-0 переиграла «Абдон», Республика Башкортостан. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное криво-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд ООО «Трое», возрастное ограничение 0+.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер «ГАЗ» в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Урология полного цикла в многопрофильной клинике Медгард. Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. Медгард. 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
7: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-565-825-300-174.
8: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.

0: Евро двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
4: Сима! Носа, носа, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, с вами Анастасия Десятых, и впереди пятница, а значит, настроение уже автоматически становится лучше. Посмотрим, что приготовили звезды каждому знаку зодиака. Овны. Сегодня все будет получаться быстрее обычного. Главное, не забывайте отдыхать между подвигами. Тельцы. День подходит для приятных встреч и хороших покупок. Вечер может подарить романтическое настроение. Близнецы. Вас ждут необычные разговоры и интересные предложения. Будьте открыты новым возможностям. Раки. Сегодня стоит меньше переживать и больше радовать себя. Даже маленькие удовольствия поднимут настроение. Львы. Вы будете в центре внимания и легко сможете добиться своего. Отличный день для ярких решений. Девы. Не пытайтесь все контролировать. Иногда лучшие события происходят совершенно спонтанно. Весы. День принесет гармонию и приятное общение. Хороший момент для встреч с друзьями. Скорпионы. Сегодня вас может ждать неожиданно приятная новость. Доверьтесь интуиции и не бойтесь перемен. Стрельцы. Пятница подарит энергию и желание двигаться вперед. Отличное время для новых впечатлений. Козероги. Вас ждет продуктивный и спокойный день. Вечером обязательно найдите время для отдыха. Водолеи. Сегодня удача будет на вашей стороне в любых начинаниях. Смело пробуйте что-то новое. Рыбы. День обещает быть легким и вдохновляющим. Позвольте себе немного помечтать перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Пусть эта пятница принесет вам улыбки, удачу и прекрасное настроение.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Открывайте новые горизонты с автомобилями УАЗ от 1 300 000 рублей. Надежные, мощные, готовые к любым дорогам. Никаких компромиссов, только настоящая проходимость и стальной характер. Жми на газ и приезжай в УАЗ. Автосалон 2000 на Монтажников 11А. Телефон 37 37 37.

0: код города 3532. УАЗ. Автомобили, созданные для движения.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. Ждем вас. 6+.
3: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
2: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 20. Предложение действительно на момент выхода объявления.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Оренбургском районе. Авария произошла накануне в районе СНТ «Заря» на автодороге Оренбург-Беляевка. По предварительным данным, водитель Kia не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. После столкновения Kia отбросила в правый кювет. В результате аварии водитель Kia получил травмы, был госпитализирован. Сотрудничество Республики Беларусь и Оренбургской области в ходе заседания совместной рабочей группы обсудили представители органов власти, промышленных предприятий, АПК, научного сообщества и бизнеса. Одним из ключевых вопросов повестки стало развитие промышленной кооперации. На более тесное взаимодействие стороны рассчитывают и в агропромышленном комплексе, общие интересы, поставки белорусской сельхозтехники и ее сервисное обслуживание. В сфере науки и образования Республика Беларусь и Оренбуржья намерены расширять совместные программы, намечены перспективы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, обсудили возможность обновления парка пожарной техники Оренбургской области с использованием современных решений белорусского производства. 10 студентов Оренбуржья стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России-2026». От Оренбургской области на региональный этап поступило 43 заявки. 12 человек вышли в финал, а 10 из них завоевали звание лауреатов. Проект направлен на поддержку одаренных учащихся и развитие художественного образования в стране. Сегодня православные отмечают медовый спас, первый из трех августовских спасов. По традиции в этот день освящают мед, благодарят за урожай и труд пасечников. Следом идут яблочный спас 19 августа и ореховый 29 августа. Сегодня также начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Планета ФМ. Так звучит Оренбуржье.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер. АЗС Бренд Фуллер.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Последний отрезок лета. Автопрестиж делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена. Всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре Автопрестиж. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльность специальной приданной и выгоды дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодор» не оферта.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе? Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

цветет в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году региональная программа капитального ремонта охватит 356 многоквартирных домов. Особое внимание – обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
5: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Чрезвычайно высокий класс пожарной опасности продолжает действовать на территории Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 пожаров. Произошло 8 техногенных, 9 ландшафтных пожаров на общей площади более 300 гектаров. Пострадавших нет. Напомним, ранее сообщалось, что 5-й класс пожарной опасности установлен в Оренбурге до 18 августа. Ремонт пешеходного моста через Урал, символа города, завершен на 80%, как сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Ко дню города объект будет сдан. Сейчас подрядчик укладывает финишное противоскользящее покрытие. Уже отремонтированы перила, пилоны, лестничные сходы, обновлены колонны. Идет ремонт нижней части пролета. Отдельно монтируют новое освещение. Выполнена треть работ. Особое внимание развитию прилегающей территории и возрождению зауральной рощи. Подрядчик приступил к созданию лыжероллера. Трассы. Зона строительства охватывает участок возле пешеходного моста и территорию от улицы 2-й Озерной до спортивной школы номер 3. В проекте также предусмотрена новая парковка, установка освещения и других элементов комфортной среды. Мошенники придумали новый способ обмана россиян, работающих на удаленке. Аферисты звонят или пишут от имени работодателя или партнеров компании. Предлагают оформить компенсацию за использование домашнего интернета и личного компьютера. Для получения выплаты человека просят пройти идентификацию на поддельном сайте или продиктовать код из СМС. Эксперты советуют проявлять бдительность в таких ситуациях. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

0: Температура воздуха плюс 19 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: бамбино.
1: Планета FM. Реклама.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе Трейдин и госпрограмме. Подробности у официального дилера Лада Сервис, город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
4: АО Автофинансбанк. Акция действует до 31 августа 2020. Года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в Кухне Солнце.
7: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
8: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «ЗЭ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Поселок Весенний. Улица Весенняя, 5. Акция бессрочная. Подробности об организаторе, правилах, количестве, месте и порядке получения в дилерском центре.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Льготные займы Фонда поддержки малого предпринимательства теперь доступны владельцам ответственного бизнеса. Это те, кто соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территории присутствия. По предварительным данным, в Оренбурге около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор — «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодно.

0: Предложения и честный трейд-ин. Автопрестиж Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне Автопрестиж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге. Сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Мы помним все.
1: This is the story of my baker, me.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Вице-губернатор Дмитрий Кулагин посетил исправительную колонию номер 1 в Оренбурге. Он осмотрел швейные цеха и участок по производству прицепов для легковых автомобилей. На швейном производстве выполняют заказы для коммерческих организаций и государственные контракты. Вице-губернатор отметил качество продукции и контроль на всех этапах. В УФСИН подчеркивают, что трудовая занятость помогает адаптации осужденных. В Оренбурге заместитель главы города Максим Лащ провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ. Жители поднимали проблемы содержания домов, благоустройства дворов и ремонта детских площадок. Отмечено, что за ремонт бесхозных ранее игровых зон теперь напрямую отвечает городское управление ЖКХ. Кроме того, для устранения споров о границах придомовых территорий в городе создадут специальные схемы. Все обращения жителей взяты в работу. На портале «Госуслуги» продолжается голосование за лучший мурал Всероссийского фестиваля уличного искусства «Формарт». Картина «Хоровод народов», изображенная на стене ДК «Россия» на проспекте Победы в Оренбурге, также участвует в конкурсе. Ее нарисовал молодой художник Сергей Ковтун. Голосование завершится 16 августа. Губернатор Евгений Солнцев призвал оренбуржцев поддержать нашего участника. Имена победителей объявят 23 августа на финале фестиваля в Кирове. Российским первоклассникам рекомендовано предоставлять так называемый облегченный день. Соответствующие рекомендации дает Минпросвещение России. Важно предусмотреть облегченный учебный день, предпочтительно в среду или четверг, с меньшей интеллектуальной нагрузкой, чтобы предупредить переутомление и способствовать мягкой адаптации детей к школьной среде, сказано в документе. Кроме того, во время адаптационного периода для первоклассников в сентябре-октябре предусмотрены дополнительные перемены и динамическая пауза. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 18 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод, состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе Дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
5: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
6: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной.

0: вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. И мы отправляемся в гости к полковнику, чтобы увидеть камень, который отличается высокой твердостью, уступая в этом только алмазу и корунду. Прославила на весь мир непримечательную с виду гору Полковник на юго-восточной окраине Орска уникальное месторождение яшмы, которое отличается от других разнообразием окраски и рисунка. Свое название гора получила в конце 19 века, когда на западном склоне горы открылся конный завод. Его управляющим был полковник Николай Балк. Отправляясь туда, местные жители говорили: «Пошел к полковнику». Постепенно это закрепилось в народной памяти. Так от названия управляющего конным заводом и произошло название горы. Именно на горе Полковник обнаружили богатые запасы яшмы, да такой красивой, что слава ее разнеслась по всему миру. Эту яшму стали называть пестроцветной или пейзажной. При желании и умении в камнях можно насчитать более 200 цветов и оттенков. Отсутствует только синий. Степные кочевники ценили яшму за твердость. Они отмечали, что поцарапать этот камень не может даже сталь. Первые каменоломни на реке Орь возникли в середине 18 века. В 1755 году в столицу отправили 14 повозок, нагруженных лучшими образцами орской яшмы. В те же годы уральские мастера изготовили первые изделия из красочного орского камня. Вплоть до революции яшма широко использовалась камнерезами. В советское время о яшме вспомнили вновь. Из нее делали яшмовую плитку, чернильницы, брошки, различные сувениры и украшения. До Великой Отечественной войны на горе Полковник добывали до 300 тонн яшмы в год. Затем масштабы производства снизились. Сейчас о добыче яшмы на горе напоминает обширный карьер. Месторождение не исчерпано, но его разработка не ведется. А вот насобирать отличные образцы для домашних коллекций вполне возможно. Яшма буквально по

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году региональная программа капитального ремонта охватит 356 многоквартирных домов. Особое внимание – обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб Облепиха – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб Облепиха. Снимите стресс за один день. 0+.
6: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
7: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе

0: Терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. Медгард на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
2: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
3: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Оренбурге. Авария произошла 13 августа на улице Рокоссовского. По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Калина» с прицепом при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу. Мотоциклиста и девушку, находившуюся на пассажирском сиденье мотоцикла, доставили в больницу. После оказания помощи обоим назначено амбулаторное лечение. 2297 оренбуржцев обратились в медицинские организации после укуса клеща. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее их число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Заболевания клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрированы, сообщили в Роспотребнадзоре. Завершается набор участниц на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Прием открыт до 17 августа. Программа призвана помочь женщинам, воспитывающим детей или находящимся в декретном отпуске, превратить идею в успешный бизнес. Она нацелена на решение главных проблем начинающих предпринимателей – недостаток знаний, отсутствие стартового капитала и профессионального окружения. Победительница регионального этапа получит поддержку в 150 тысяч рублей и возможность стать частью профессионального сообщества. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Орен-парк». Партнеры праздника «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 18 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37-37-05. Код города 35-32.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знаю.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Льготные займы Фонда поддержки малого предпринимательства теперь доступны владельцам ответственного бизнеса. Это те, кто соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территории присутствия. По предварительным данным, в Оренбурге около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер «ГАЗ» в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные «Газоны Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: С 31 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Последний отрезок лета. Автопрестиж делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена. Всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре Автопрестиж. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльности, специальные приданы и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодарк», не оферта.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 00 по телефону 43 01 44.
7: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
8: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-500.

0: 165-825-300-174.
1: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: В компанию АСТ-56 требуются водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Оренбурге. Авария произошла 13 августа на улице Рокоссовского. По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Калина» с прицепом при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу. Мотоциклиста и девушку, находившуюся на пассажирском сиденье мотоцикла, доставили в больницу. После оказания помощи обоим назначено амбулаторное лечение. 2297 оренбуржцев обратились в медицинские организации после укуса клеща. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее их число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Заболевания клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрированы, сообщили в Роспотребнадзоре. Завершается набор участниц на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Прием открыт до 17 августа. Программа призвана помочь женщинам, воспитывающим детей или находящимся в декретном отпуске, превратить идею в успешный бизнес. Она нацелена на решение главных проблем начинающих предпринимателей – недостаток знаний, отсутствие стартового капитала и профессионального окружения. Победительница регионального этапа получит поддержку в 150 тысяч рублей и возможность стать частью профессионального сообщества. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника – «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 18 градусов. В Орске ясно, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Все свои.